0: Charade. Mon premier est un rongeur des villes.
1: Mon second est une saucisse savoyarde.
0: Mon troisième est le prénom de Capone.
1: Mon quatrième est le contraire de tard.
0: Mon tout est un formidable moyen de communication.
1: Alors, vous avez trouvé ?
2: Radio Alto 94.8.
1: Eh oui.
3: Что за дом притих, погружен во мрак, на семи лихих продувных ветрах, всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Хоть устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги. Никого, только тень промелькнула в сенях. Да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь как, все равно в кабак. А народишка, каждый третий враг. Своротят скулу, гость непрошенный. Образа в углу и те перекошенный. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню стонал, и гитару терзал, и припадочный малый, придурок и вор.